вас люблю, вы мой каприз. Не в том ли есть моя ошибка, что все года на эту жизнь смотрел я с легкою улыбкой, с улыбкой той и взглядом тем. Прошу за прошлое прощенье, вы мне ответили.

Да, пожалуй. И головой, поникнув вниз, пойму, в чем есть моя ошибка и почему на эту жизнь смотрю.

0: что от тебя вдали так плохо. Я счастья здесь не повстречал.
1: Пчелка на волне Тубоп Радио.

0: Пчелка на волне Тубопрадио. Маленькие радости недели.
1: У микрофона ведущая Аленка музыкальной русской программы на 104.7 FM. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. И до новых встреч в эфире каждый вторник с 3 до 4 на Тубопрадио.